0: 100hits.com.
1: This is the 90s station.
2: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.